0: música que te gusta. Neo FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».